Tigre vardi da urguela aramova. Egre unda egre trema ugurblebo artamova. Egre unda egre trpoba ukotsnelat argamova. Sam varsklavim tverman bita mizam tsqali gmertmatsa. Tsqalma tikha tikham sitqo sitqom deda mitsat. Варсклавим тверма мица, мицам цхали гмертмаца, цхалма тиха тихам ситва, ситвам деда мицата.

Сезони спонсория Ecovuti. Бунебриви, экологиурат субтахи саремонто да самшенебло масалебис номер пирвели импортиори сакартвелоши. Телефони 247 44 82. Вебгуэрди ecovut.gr.

0: Ларису Ивановну хочу.
1: Рубикичан, ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой машина стоит в соседнем дворе. Я так думаю.
2: Слушай, я вам одну вещь скажу.

мене, тирите безпечна ляс, зі звалу я бадашний, мим городе слава. Дав уреде сам сентуаре, варс клаве бисуи